0: поддержка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Dit is Top. Jouw avond bij Top. Dit is Top Request. Top.
3: We make you move. Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.